0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best.

music. Mama's yelling from the kitchen.

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 7 июня 1692 года чудовищное землетрясение на Ямайке разрушило пиратскую столицу, город Порт-Рояль. Погибло две трети населения, 1600 человек. Но надо сказать, что еще больше. Погибло моряков, которых никто никогда в городе не учитывал. Волна цунами вместе с оползнем смыла в море северную часть города со всеми жителями и со всеми, кто там находился. Большая часть пиратского флота цунами разбила о прибрежные скалы. После этой катастрофы пираты Карибского моря перестали быть организованной силой. По легенде, спасся от катастрофы только один корабль. Его капитан, получая расчет за рейс, выразил неудовольствие работой ремонтников качеством провианта и воды. В сердцах капитан хлопнул дверью, поднялся на борт корабля и отдал приказ о немедленном выходе в море из этого вертепа. И вот там, из моря, он увидел страшную гибель Порт-Рояля. Предчувствия его не обманули. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: ты с ума сошла?
1: Да первые лужи.
2: Это же так страшно.
0: Мувитон.
3: Куда тебе такой мотоцикл?
1: Куда ты поедешь на нем?
3: Возьми себе попроще.
4: На кухню.
3: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Авторадио представляет
1: «Непридуманные истории».
2: Всем слушателям Моторадио привет из станицы нашей родины, города-героя Москва. С вами Мотоклуб Хост, Александр Рыжий. Вы слушаете «Непридуманные истории». Когда мотоциклу хотят польстить сравнением с крутым авто, приводят в пример Феррари или Роллс-Ройс. Четырехцилиндровый Индиан сравнивали с Дозенбергом, мощным и совершенным спорткаром 30-х годов, чьи 300 лошадей, собственно, и сегодня внушают уважение. Американцы всегда любили что побольше и помощнее. Масштабы страны обязывают, поэтому бельгийский FN, первый в мире серийный мотоцикл с четырехцилиндровым мотором, произвел на них неизгладимое впечатление. Такое, что производитель роскошных автомобилей Pierce в 1909 году выпустил его почти точную копию. Чуть позже, в 1912 году, более совершенную версию этой четверки сделал Уильям Хендерсон. Машина оказалась столь хороша, что американец Карл Клэнси впервые в истории мотоцикла совершил на ней кругосветный тур. И вскоре маленькая компания привлекала внимание крупнейшего в стране фабриканта велосипедов Игнаца Швина. Он, собственно, и приобрел ее в 1917 году, оставив за Уильямом Хендерсоном пост главного инженера с прекрасной по тем временам зарплатой в $5000 в год. На минуточку, автомобиль Ford T стоил тогда примерно $350. Мотоцикл Хендерсон, длинный как пароход, был машиной скорее туристической, и Швин потребовал, чтобы в новой модели, разработкой которой занялся Хендерсон, эта туристическая направленность была усилена. Уильям же хотел сделать ее более спортивной. Разногласия достигли такого накала, что в конце концов Хендерсон, наплевав на устойчивое положение в огромном концерне, на высокую зарплату, ушел и вновь основал свою собственную компанию. Поскольку права на марку Хендерсон остались у Швина, свой новый мотоцикл, представленный в 2020 году, Уильям назвал просто и без затей «Эйс». Туз. Как и на мотоциклах Хендерсон, рядный четырехцилиндровый двигатель воздушного охлаждения располагался продольно. Механизм газового распределения был выполнен по-экзотически ныне, но очень популярный в начале 20 века схеме EOE. Это Inlet Over Exhaust. Впускной клапан над выпуском. Конструкторы охотно применяли эту схему, поскольку поток свежей смеси попадал прямо на выпускной клапан, охлаждая его, а металлургия в те времена, она пребывала в младенчестве, и прогар выпускного клапана был весьма распространенной поломкой. На картере стояли в ряд 4 отлитых отдельно цилиндра, причем отливка включала в себя и большую часть головки. А к ним крепилась единая деталь для размещения впускных клапанов, а коленвал вращался в 3 коренных подшипниках, обычная в те годы практика. Карбюратор один, за двигателем, от него шел длинный впускной патрубок. Конечно, распределение топлива при этом получалось весьма неравномерным, но отчасти во благо. Худший обдув задних цилиндров компенсировался более богатой смесью. Теперь о главном. Этот длинноходный двигатель отличался рекордным для той поры объемом. 1229 кубиков, соответственно, мощностью 30 лошадей. По нынешним временам не ах, но в 1920 году Индиан отнюдь не из одного лишь бахвальства, названный Power Plus, сверхмощный, выдавал всего 18 лошадей. За двигателем располагались работавшие в масляной ванне многодисковые сцепления, затем коническая передача, трехступенчатая коробка передач с поперечно установленными валами, привод на заднее колесо цепью. Передняя вилка рычажная, такой же спрингер, как на Харли Дэвидсон. Задняя подвеска жесткая. Барабанный тормоз только на заднем колесе, и, как ни странно, аппарат получился не таким уж и длинным. База 1500 мм против 1650 у ранних Хендерсон. Весил он всего 166 килограмм, так что машина разгонялась до фантастических для дорожного мотоцикла той поры 85 миль в час. Это 137 километров в час. Туз с успехом выступал на гонках. Линейных, горных, но главным его коньком стали дальние пробеги. Тогда в США производители автомобилей и мотоциклов соревновались, чье изделие быстрее проедет от канадской границы до мексиканской, или от Тихоокеанского побережья до Атлантического. В сентябре 1922 года легендарный гонщик Эрвин Пушечное Ядро Бейкер проехал из Калифорнии до Нью-Йорка на Эйс за 6 дней, 22 часа и 52 минуты. Не забудьте, интерстейтов еще и не было. 90% дорог на маршруте покрытия вообще не имели. И перекрыл он тогда прежний рекорд, установленный на Хендерсон Аш, на целых 17 часов. Что интересно, всего через 2 дня после старта Бейкера на побитие того же рекорда отправился Уэллс Беннет за рулем Хендерсон. Но уже в пути он понял, что достижение пушечного ядра не перекроет. И сошел с дистанции. К сожалению, в декабре того же года Уильям Хендерсон погиб в аварии, испытывая усовершенствованную модель. Его преемником стал Артур Лемон, создавший в 1923 году самый мощный вариант четверки — гоночный XP4. Широко применяя магниевые сплавы, он облегчил аппарат до 134 кг. Для снижения массы и внутренней инерции шатуны и поршни были высверлены где только можно, а карбюратор компании Chevrolet специально для этого мотоцикла изготовила из алюминиевого сплава. Двигатель выдавал 45 лошадей при 5400 оборотов. В ноябре 23-го Чарльз Волвертон установил абсолютный рекорд скорости для мотоцикла. Это было 208,5 км в час. Правда, ФИМ его не засчитала. По тогдашним правилам, рабочий объем рекордного мотоцикла не должен был превышать 1000 кубиков. Официальный рекорд, установленный в том же году англичанином Клодом Темплом, равнялся всего 174,5 км в час. Достижения американцев и европейцев превзошли только в 1930 году. Увы, спортивные успехи не спасли компанию от банкротства. Мотоциклы были столь дорогими в производстве, что их продавали практически по себестоимости, чтобы ценой не добить покупателя окончательно. И в 1926 году их изготовление пришлось прекратить из-за отсутствия оборотных средств. Все наследство Эйс, оборудование, задел деталей, интеллектуальную собственность, включая права на марку, выкупила компания «Индия». Ее боссы решили, что премиальная модель весьма удачно дополнит гамму. Переезд из Филадельфии в Спрингфилд прошел быстро, и уже в 1927 году рынку был явлен четырехцилиндровый Indian Ace. Причем уже на этой стадии инженеры Indian постарались исправить кое-какие баги, присущие этой четверке. Полностью перевели двигатель на циркуляционную смазку под давлением, ранее привод впускных клапанов приходилось смазывать вручную. Поставили пружины впускных клапанов из ванадиевой стали, новые поршни из алюминиевого сплава, уменьшили высоту седла, расширилась и цветовая гамма. К зеленому и синему добавили традиционные для Индиан красный. Но это была лишь прелюдия к полномасштабной модернизации. В августе 1928-го в продажу пошла модель, которая выглядела уже как настоящий Индиан. Характерная передняя рычажная вилка на листовой рессоре, бензобак, крылья в фирменном стиле, барабанные тормоза обоих колес, новое сцепление, а в названии этой машины уже не было частички Ace. Она именовалась просто Indian 4 с заводским индексом 401. В апреле 1929-го на смену одинарной раме пришла дуплексная, а в мае на 4 поставили основательную модернизированную модель двигателя с 5-опорным коленвалом, и эта модификация получила индекс 402. Так четверка заняла свое место в модельной гамме Индиан. Объемы ее выпуска, правда, всегда оставались скромными. И это и неудивительно. Если самая популярная модель компании 750-кубовый Scout стоила $300, за 1200-кубовый Chief требовали 350, то за Ford просили 445. Но это не самый удачный ценник во времена Великой депрессии. Ну, кстати, Хендерсон ее так и не пережил. В 1932 году компания вновь сменила индексацию для четырехцилиндровых моделей. Отныне к цифре 4 добавлялся номер модельного года, две последние цифры. То есть модель 1932 года обозначалась как 432. Впрочем, на техническом содержании это никак не отразилось, разве что бензобак приобрел красивую каплевидную форму, как и на всех других Индиан. Лишь в конце 1935-го инженеры Индиан представили новую версию двигателя, модель 436, и лучше бы они этого не делали. На этом моторе клапаны располагались наоборот. Впускные внизу, выпускные вверху. Карбюратор теперь стоял в середине впускного патрубка. Затеяли эту перестановку ради большего наполнения цилиндров, а в такой позиции впускной тракт лучше охлаждался. Увы, И нога водителя поджаривалась весьма неплохо. В общем, двигатель получился крайне неудачным. Его репутацию не спасло даже появление спортивной модификации с двумя карбюраторами. Так что через 2 года на модели 438 конструкторы вернулись к традиционному расположению впускных клапанов вверху, нижних внизу. Цилиндры этого мотора отливались уже попарно, а головки тоже единые на 2 цилиндра изготавливались из алюминиевого сплава. Поклонники Indian Fuel, а некоторые из них и сейчас намотают 1000 километров за сезон, мотаясь с одного слета мотовечеранов на другой, считают эту модификацию самой удачной и беспроблемной. Но на рынке обновленный 4-цилиндровый Indian столкнулся с опасным конкурентом – верхнеклапанным твином от Harley Davidson. Даже в самой навороченной модификации EL он стоил ощутимо меньше Indian Fuel – $380 против 425, при этом превосходя его в динамике. Инженеры из Springfield начали работу над верхнеклапанной версией 4-ки, но как-то вяло. Видимо, боссы компании так и не решили то ли вкладываться в коренную модернизацию модели, то ли оставить все как есть, поскольку мизерные объемы производства никак не отобьют затраты. Поэтому в 4-ке менялись лишь шасси и дизайн параллельно с прочими моделями Indian. Так что в 1942 году она обзавелась сущной подвеской заднего колеса, знаменитыми крыльями-юбками. Со вступлением США во Вторую мировую компания Indian переключилась на военные заказы, и производство 4-к было прекращено. Во время войны и после нее на заводе построили несколько прототипов с верхнеклапанным 4-цилиндровым мотором, но в серию они так и не пошли. А в 1953 году не стало и компании Indian, как полноценного мод-производителя. Сохранившиеся 4-ки – предмет гордости их обладателей, украшения мотоциклетных музеев. К ним как нельзя лучше подходит полузабытое слово «импозантный». Цена хорошо сохранившейся и аутентично отреставрированного Indian Fuel примерно $50-60 тысяч. А приобретение бренда концерном Polaris породило у тех поклонников марки, кто хорошо знаком с ее историей, легкую надежду. А может быть, все-таки Indian Fuel когда-нибудь вернется? Вот такая вот история. С удовольствием напоминаю, что все выпуски подкаста можно послушать в архиве радиостанции. А на сегодня это все. С вами были «Непридуманные истории», Александр Рыжий и Мотоклуб Хост. До встречи через неделю.
1: «Непридуманные истории»
0: на Моторадио.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков, вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Слушай старших. Классика рока на Моторадио.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть на зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: У вас же практика, ну, такая длинная, наверное. И бывали случаи, когда механик подручный вот реально прямо вот портил что-то? И потом приходилось это все расхлебывать и так далее?
2: Конечно, неоднократно.
1: Ну, какой-нибудь пример? Ну, без фамилии. Просто вообще, что можно сделать в процессе ремонта, что потом вся мастерская запаивает или заваривает?
2: Слушайте, ну, бывали даже случаи, ну, даже банально возьмем, да, регулировка клапанов. То есть механик поставил, исходя там, из желания клиента сэкономить, старую прокладку под клапанную крышку.
1: Так.
2: Ну, во-первых, ладно, мы пошли навстречу клиенту, поставили старую деталь, которую нужно менять, да, по-хорошему. Но ситуации разные бывают. Он плохо подошел к своей работе, плохо обезжирил, там, плохо положил герметик.
1: Плохо обжал.
2: Плохо обжал, да, то есть всякие ситуации бывают, но это больше, когда работается на потоке. Вот что мы не хотим здесь в Артмото-гараже строить, это потоковость. То есть не заработать пару лишних рублей, не в этом дело. Дело в качестве обслуживания каждого мотоцикла. Потому что потом эти клиенты приедут и приведут с собой других.
1: А отвечаете вы,
2: конечно.
1: Получается, за третьих лиц, получается, за каждого своего механика,
2: конечно,
1: правильно?
2: Конечно.
1: Ну, а и за всех за вас, Мария, естественно, да?
2: Ну,
1: да.
3: Поэтому да. Я не хочу поток.
2: Я надеюсь, что...
3: Мне звонят 22:30 ночи. Типа, Мария, у нас тут что-то это. И я начинаю выяснять, что, кого, почем. Поэтому нам не надо тупая.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
4: Подробности в интернете.
5: Рок без компромиссов. Моторадио.

0: Моторадио представляет
1: Soundcheck.
2: Новое в рок-музыке.
3: Еженедельный дайджест музыкальных релизов в программе Soundcheck.
2: Каждую пятницу в 3 часа дня.
4: Best rock music of the last 7 days.
5: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга Ford Manufacturing и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
6: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: moto-evacuator.b. Аренда мотоциклов Harley-Davidson в Санкт-Петербурге.
1: В этом ключе, наверное, хорошо бы сдавать какие-то мотоциклы такие недорогие, и которых, ну, которых не жалко. Ну, вот что-нибудь. А у вас прямо, ну, премиальные. И в этом ключе, там, я не знаю, как вы будете это... Может быть, как-то рекламировать себя, например, элитный прокат, там, элитных...
2: Вот надо подумать, как это правильно рекламировать, да, и к чему это приведет, мы совершенно скоро узнаем. Да, и пойдет какой-то опыт, будем это дело собирать и обязательно расскажем.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley-Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании «Точка Б». Подробности в интернете.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 7 июня 1692 года чудовищное землетрясение на Ямайке разрушило пиратскую столицу, город Порт-Рояль. Погибло две трети населения, 1600 человек. Но надо сказать, что еще больше. Погибло моряков, которых никто никогда в городе не учитывал. Волна цунами вместе с оползнем смыла в море северную часть города со всеми жителями и со всеми, кто там находился. Большая часть пиратского флота цунами разбила о прибрежные скалы. После этой катастрофы пираты Карибского моря перестали быть организованной силой. По легенде, спасся от катастрофы только один корабль. Его капитан, получая расчет за рейс, выразил неудовольствие работой ремонтников качеством провианта и воды. В сердцах капитан хлопнул дверью, поднялся на борт корабля и отдал приказ о немедленном выходе в море из этого вертепа. И вот там, из моря, он увидел страшную гибель Порт-Рояля. Предчувствия его не обманули. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Санкт-Петербург. Моторадио.

0: motoevakuator.be. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: В этом ключе, наверное, хорошо бы сдавать какие-то мотоциклы такие недорогие, и которых, ну, которых не жалко. Ну, вот что-нибудь. А у вас прямо, ну, премиальные. И в этом ключе, там, я не знаю, как вы будете это... Может быть, как-то рекламировать себя, например, элитный прокат, там, элитных...
2: Вот надо подумать, как это правильно рекламировать, да, и к чему это приведет, мы совершенно скоро узнаем. Да, и пойдет какой-то опыт, будем это дело собирать и обязательно расскажем.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете.
3: Блюз на Моторадио.

Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио. Saint Petersburg. Best.

0: ты его никак, только вот. Прямо несусь сбоку, если коснуться.
1: Если там аккуратно пройди, то...
2: Хроники путешествий.
3: Добрый день всем слушателям Моторадио. В эфире «Мотопрогулка выходного дня». И я, Наталья Луковникова. Сегодня снова пойдет рассказ о Брянской области, о церкви Николая Чудотворца, которая построена в 1843 году в селе с очень красивым названием Елисеевичи у реки Рудка, и которая заменила собой более старый деревянный храм. А также эта церковь и это село исторически были связаны со Свенским монастырем. Но давайте обо всем по порядку. Еще в 13 веке благоверный князь Роман Брянский в знак благодарности за свое чудесное исцеление от слепоты, между прочим, полученное им от Свенской иконы Божьей Матери, подарил земли, на которых как раз в настоящее время находятся села Елисеевича, а также Меркульево, Титовка и Староселье, основанному им Свенскому Успенскому монастырю. Наследство монастыря здесь был построен большой деревянный храм во имя, говорят, святых мучеников Флора и Лавра. Но другая версия говорит о том, что сразу церковь носила имя Николая Чудотворца. И также есть легенда, что как раз заниматься этой церковью прислали монаха Елисея. Но, в общем-то, есть высказывание, что эта версия не подлежит, так сказать, проверке критериям правды, потому что всего скорее село называлось по-другому. Например, там Елисеево. Ну и к тому же никаких данных об этом не обнаружено. Первое достоверное сведение о селе содержится в писцовых книгах обводчинных Свенского монастыря 1595 года, то есть довольно поздно. Тогда в это время в селе было 5 дворов церковнослужителей, а также 2 кельи, в которых жили старицы, и 4 кельи, в которых жили нищие, и 1 двор монастырский. А в годы правления Екатерины II приход села Елисеевича стал самостоятельный. И вот к началу 1840-х годов прежняя деревянная церковь настолько обветшала, что решили строить каменный храм. И инициатором этого выступил местный крестьянин Василий Агапеев. Таким образом, появился этот храм. Он был трехпрестольный и был построен по традиционной схеме кораблем. И несмотря на то, что были некоторые отступления от правил классицизма, тем не менее, церковь считается построенной в стиле классицизма. Затем при храме было построено здание приходской школы, которая открылась в 1899 году, и уже в 1905 году в ней училось 42 ученика. Точных данных о закрытии храма нет, но известно, что в 1930 году был арестован и приговорен к 3 годам ссылки последний служивший в нем священник. В какой-то момент, где-то в районе 2019 года, даже собирались документы на возвращение здания храма Брянской епархии, и, судя по всему, это удалось, потому что, во-первых, отреставрирован алтарь, и в руинированном состоянии находится сейчас, как мне кажется, только колокольня, и, к тому же, на сайте Брянской епархии вы можете найти сведения о проведенном здесь богослужении в 2024 году, поэтому, вероятно, на какие-то большие праздники богослужения здесь проходит. Ну, а вообще церковь стоит на окраине села, на некоторой возвышенности, она видна издалека, и в общем-то, такое интересное, очень атмосферное место, потому что там очень тихо, и место, говорят, привлекает к себе паломников из Брянской области. Кто-то считает его своим местом силы, поэтому не грех туда заехать. На этом все. С вами была я, Наталья Луковникова, и мотопрогулка выходного дня. До новых встреч, конечно же, на Моторадио.
0: Ты его никак, только вот.
1: Прямо
0: несусь сбоку, если коснуться.
1: Если там аккуратно пройди, то...
2: Хроники путешествий.
0: А дальше не касается.
4: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
5: Вы слушаете... Моторадио.

0: Друзья, я президент мотоклуба Fate Masters MCC Валера Сильвер. Приглашаю вас на наш юбилейный фестиваль Busters Fest, который пройдет 26, 27, 28 июня в городе Гдов на базе Устье Бич Резорт. Вас ждет 2 дня шикарного лайнапа. В хедлайнерах Нагард и Рам Проджект из Сочи. Возможность обнять старых друзей, а также поучаствовать в лотерее и выиграть главный приз – мотоцикл. 26, 27, 28 июня, город Гдов. Мы вас очень ждем.
1: Мото Москва представляет. Еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: А в салоне из себя представляет? Там же надо к вам подняться немножко, да?
2: Мы сегодня тестово запустили лифт. Хоть мы находимся на втором этаже, но тестово он уже вот сейчас вот начал кататься. Я думаю, наверное, в ближайшие там месяц он уже будет полноценно работать. И для всех ленивых подняться просто на второй этаж можно подняться.
1: Слушай, ну, имеется в виду лифт не для людей?
2: Для людей. Обычный лифт, вот там, помнишь, есть лестница, а можно на лифте.
1: Хорошо, да. Итак, что сейчас выставлено у тебя? Я у тебя один раз был, но это был, может, год назад, там, когда? Нет, наверное, не с год, с полгода. И прямо, ну, несколько очень красивых байков там стоит. Уже сменилась картинка?
2: Конечно, у нас, наверное, с прошлого года, может, все-таки две только осталось. Долгостоящих, так сказать.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Colors of rock. Your lifestyle.
4: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood.

0: Financier Associé.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах. You're listening to Best.

0: Моторадио представляет.
1: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
2: Мастерская Басмача.
3: Коломяжский проспект, дом 10.
4: Здравствуйте, вы слушаете радиостанцию Моторадио. Мы находимся в мастерской Басмача, беседуем с самим Вячеславом Балакишеевым, он же Басмач. Слава, привет.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели. Привет, Александр.
4: Ну, только ленивые не знают, или совсем неинформированные люди не знают, что ты увлечен теперь эндуро, но не просто поездками, но и всяческими улучшениями мотоциклов. И в этом свете у тебя образовался параллельный проект. Помимо твоих основных работ в мастерской, ты еще сделал специальное такое чудесное средство быстрой замены блока управления двигателем на мотоциклах эндуро. И в этой связи хотелось бы сегодня вернуться, мы уже говорили об этом, но несколько освежить эту тему и рассказать о том, на какой стадии сейчас у тебя находится это замечательное устройство. Прошу.
5: Ага, сейчас все отвечу. Ну, давай я чуть-чуть тебя поправлю. Значит, на самом деле история возникновения вот этого продукта, про который ты говоришь, а это именно переходной комплект на другой блок управления двигателем, значит, он родился из моей неудовлетворенности тем, как работает купленный мной мотоцикл. То есть я купил мотоцикл, подумал, что как бы он замечательный, значит, 450 кубов, водяной мотор, одноцилиндровый, на впрыске, то есть типа все должно работать как надо и прочее. А как бы впрыск как бы отстроен был весьма коряво. Ну, с явными там косяками по режиму прогрева, режиму там полной нагрузки и прочему. Вот. При том, что тот блок управления, который использовался, он, ну, как бы не был инструмента, которым можно изменить настройки. То есть, как бы с ним ничего не сделать было. То есть, вот, что есть, то и есть, как бы. Соответственно, почитав форумы там тематические, где народ на таких же мотоциклах ездит, я увидел, что люди покупают там новую проводку, новый блок управления, там новую кучу датчиков, все это долго и старательно ставят, значит, и потом, значит, наступает их счастье, когда у них блок управления, который хорошо читается диагностикой, шьется, там, программируется и прочее, как бы все работает более или менее понятно.
4: Дай справку уважаемым слушателям. Ты говоришь о том, что... Ну, ты говоришь о замене блока управления. А что, штатные блоки управления, они как-то не подвержены апгрейду?
5: Слушай, ну, как бы китайцы, которые их делают, они какую-то приблуду придумали для обновления, но она не дает возможности открыть для себя настройки. То есть, как бы ты, условно говоря, купил донгл, который воткнул в мотоцикл, нажал кнопочку, что-то там загрузилось.
4: Донгл — это флешка.
5: Ну, типа флешки, то есть на которые в диагностический разъем вставляется. Вот, что-то там загрузилось, и аллилуйя, типа, должно быть все лучше. Вот, а оно как бы сомнительно лучше. Соответственно, в варианте, ну, то есть был блок управления с Илифу китайский, то есть я не знаю, с чего его содрали, то есть, ну, с чего-то, безусловно, содрали. Вот, а как бы люди ставили блоки управления компании Delphi, а Delphi выпускают блоки управления для машин, мотоциклов, грузовиков, там, черта лысого, короче говоря, для всего, чего попало.
4: То есть это специализируется на этом деле, да?
5: Да, то есть компания, которая специализируется на электронике, там, на электронных системах управления. Вот. И, короче говоря, вот эти блоки Delphi, под них есть там диагностический программируемый интерфейс, есть программа, которая с ним работает. То есть с ним можно вычитать калибровку, изменить ее, запрограммировать снова, посмотреть живьем там во время работы двигателя, как он видит основные все показатели. То есть, ну, как бы для диагностики и осознания того, как работает двигатель, в общем, то, что надо, да. Соответственно, мне подумалось, что я же могу, допустим, сделать какой-то переходной хвост, который бы воткнулся вместо блока управления с LFU, ну, то есть используя проводку мотоцикла. Вот, соответственно, там нужным образом скоммутировать его, и чтобы к нему подключались эти мозги Delphi. Да, то есть.
4: Давай еще тогда поясни, пожалуйста. Вот тот блок управления, который был в мотоцикле, который ты купил, у него есть разъем, у которого очень много разных контактов. Эти контакты расходятся по всему мотоциклу по датчикам. Правильно я понимаю?
5: Да, и разъем у него другой относительно блока Delphi. То есть, как бы бы один разъем на СЛИФУ, он один там на 38, что ли, контактов, а на Дельфи 2 по 18 или 2 по 16, ну, что-то такое. Вот, и получается, что мне нужно было согласовать, грубо говоря, там, один разъем с другим, вот, ну, как бы... Дело это не шибко хитрое. Соответственно, я там нарисовал себе проект на бумажке, собрал его, увидел, значит, что блок Дельфи, ну, он подключен, как в любом нормальном транспортном средстве. То есть это блок, на который приходит плюс от батарейки, постоянный плюс, который там поддерживает нормальную логику его работы. И есть плюс, который приходит от замка зажигания, который говорит: «Эй, чувак, просыпаемся, сейчас заводиться будем». Ну, то есть вот так, такая история. Вот. А в блоке с LFU там был только плюс от замка зажигания, то есть появилось: «О, заводимся», завелись, там типа пропало, чуть-чуть, все пропало. Вот. И, короче говоря, ну, он работает фиг пойми как. Соответственно, я там сделал еще реле с предохранителем и дополнительный провод к аккумулятору, чтобы у меня раздавалось питание как надо. Сделал, подключил себе на мотоцикл, завожу, а он что-то работает криво. Думаю, что же такое случилось? А оказалось, значит, что у меня врут датчики температуры. То есть в моторе есть 2 градусника. Значит, один градусник температуры входящего воздуха, другой градусник температуры охлаждающей жидкости, ну или температуры двигателя. И, короче говоря, они электрические. Это, ну, сопротивление с изменяемым сопротивлением от температуры. Соответственно, изменяется сопротивление датчика в зависимости от температуры.
4: Можно вопрос? Получается ведь, что конструкторы, которые делали мотоциклов, где штат блок управления, там, видимо, и вот эти датчики все, они же тоже как-то согласованы с этим вот блоком управления. Или вот эти датчики, которые меряют температуру, они вообще подходят для любых мозгов, любых мотоциклов. То есть это какая-то некая такая... Или специальные датчики сделаны именно конкретно под этот эндуро?
5: Саша, я не знаю ответа на этот вопрос. Но в файле настройки, который спрятан в мозгах, обычно указывается, значит, таблица связи сопротивления или напряжения на этом датчике с температурой. То есть, грубо говоря, там есть с линейной характеристикой, есть если не линейной, есть там сильнее загнуто, есть так. Ну, короче говоря, я пересчитал эти две таблицы и сделал, чтобы они, значит, соответствовали...
4: С учетом, как бы, да?
5: Да, то есть я снял данные с этих датчиков, соответственно, пересчитал таблицы, сделал кастомную калибровку, в которой уже мозги показывали, ну, видели корректные температуры все, потом там поменял...
4: Другие мозги.
5: Ну, но новые мозги, что они, значит, качественно видели датчики от старых мозгов.
4: Здесь ошибки нет.
5: Да.
4: Все-таки все поправил.
5: То есть, да, это я поправил. После этого у меня мотор завелся и стал нормально работать. Ну, понятное дело, что обладая неким опытом в настройке мотоциклов и прочей истории, я не мог удержаться, чтобы там не внести еще несколько правок кое-каких, значит, полезных файл настройки поставил. Все мне понравилось. Поехал кататься. Вот. Ну, скажу, что в первую же покатушку, это дело зимой было, в районе Нового года, я заметил, что у меня мотоцикл едет резвее, он неожиданно не глохнет, и как бы за ручкой идет как бы более понятно. Но мне показалось, что
4: можно еще лучше.
5: Жестковато работает мотор, как будто ему опережение зажигания многовато. Вот. Ну, покатался, приехал, вычитал файл настройки, залез в карту зажигания опережения, увидел, что действительно оно почему-то сделано рановато, подкорректировал его, исходя из текущего положения Юпитера и своего видения прекрасного. Вот, закатал, снова поехал кататься, все, как бы отлично получилось. Вот, и, соответственно, у меня получился продукт, который позволял избавиться от системы управления, которая работала криво, которая заливала свечки. А свечка, на минуточку, стоит 3000 рублей на этот мотоцикл. То есть редкая свечка стоит дорого. Меняется со снятием бака, то есть, ну, как бы тоже не мгновенно. Вот, который убивает свечки, который, значит, приводит этот блок управления к тому, что едешь ты где-то, где тебе останавливаться нельзя на небольших оборотах, а мотор раз и заглох. И как бы если ты успел завестись, как бы как катясь еще хорошо, остановился, упал в какую-нибудь лужу. Ну, как бы вот такая...
6: Такое,
5: ну, да, да, это очень частая ситуация была. Вот. И, короче говоря, сделал я это дело, значит, там народишко, значит, профильный, кто пользуется этими, значит, мотоциклами, прознал, захотели купить у меня, и я, соответственно, сделал несколько штук людям, которые катаются. Понравилось, захотели еще. И, короче говоря, я решил этот проект масштабировать. Соответственно, до этого сам там или с помощью помощников паял эти переходники. Но это где-то занимает там 2,5 часа, как бы работа с паяльником, как бы, или с кримплером, этот, который обжимает контактики. Вот, соответственно. И после этого получается переходник, там, в котором я еще заливал компаундом разъем, чтобы там провода от вибрации не отваливались и влага не попадала. Ну, я понял, что по 2 часа тратить на один переходник – это неправильный путь. И как бы у меня было под взаимодействие с китайской конторой, с одной, которая делает всякие жгуты, проводки, переходные кабеля там и прочую историю. Я сделал, значит, один переходник получше, отправил китайцам, говорю: чуваки, сделайте мне таких 100 штук. Они говорят: сделаем таких 100 штук, плати деньги. Ну, я заплатил денег, значит, они там за что-то месяц, что ли, сделали 100 штук. Потом, значит, попутно я нашел того, кто продает мозги вот эти, потому что AliExpress хорошо, но как бы ненадежно. То они есть, то их нету, то дороже, то дешевле. Вот. А как бы получается, что покупать по одному там штук 30 – это ненужная суета, и как бы, ну, вообще это неправильно. Вот. Соответственно, я нашел 2 поставщиков мозгов, купил у них по ящику мозгов там по 30 блоков, отправил их в Россию, но опять же, у нас ничто не может идти долго и счастливо, как бы обычно жизнь носит свои коррективы какие-то. Вот. И оказалось, значит, что задержали груз на таможне, это электроника, мозги, там, типа, туда-сюда, вот, и что-то там долго-долго не могли никак выпустить их. И вот тут, наконец-то, случилось...
6: Чудо.
5: Как бы, да.
6: Запланированное.
5: Запланированный позитивный момент случился, значит, все эти мозги у меня приехали эти переходники, и теперь, значит, я, как бы, имею домашнее задание на каждые почти выходные. То есть я собираю там 8 или 10 комплектов этих переходников, еду на дачу, 8 или 10 комплектов этих переходников, еду на дачу, каждый переходник вставляю в свой мотоцикл, завожу, убежаю.

0: Те люди, у кого есть китайский мотоцикл на Z194 моторе.
1: А их много таких, да?
0: Ну да, это самый большой как бы двигатель для эндуриков, ну и еще для чего-то там. Если у вас там мозги с элифу, такие кирпичного цвета, розоватого, и которые работают непонятно как, то можно перейти на блок управления другой, который работает хорошо.
1: И сколько придется потратить, чтобы ощутить вот эти изменения позитивные?
0: Потратить придется там чуть больше 25 тысяч рублей. Как бы это комплект установочный, который состоит из переходника, блока управления, там моточка изоленты, потому что там надо пару проводков перерезать и подпаяться, и термоусадки, то есть, ну, все, что надо для сборки. Вот, я сделал инструкцию, которая, значит, доступна для скачивания с Яндекс.Диска, на которой там цветные картинки есть. Вот, и, короче говоря, раз, и после этого все хорошо.
1: И какой будет эффект, ну, усредненно? Можно сказать, что прямо вот, ну, радикально по-другому поедет?
0: Ну, он радикально поедет более предсказуемо, меньше как бы шансов заглохнуть. То есть, ну, скажу, что там, если раньше я глох там 10-15 раз за покатушки в 2 часа, то сейчас изредка это разок-другой случается. Ну, и то, как бы, большей части я виноват, а не вдруг мотор заглох. Вот, расход топлива у меня уменьшился где-то на треть. То есть, это для лесных покатушек тоже актуальный момент, потому что бак там у меня 9,5 литров или 9, или 10, что-то такое, да, там. И когда я укатывался там подальше покататься, я вливал там 8 литров или 7 топлива. То есть, ну, как бы красной лампочки резерва нету. Ни, ну, как бы, и это довольно волнительная история. А сейчас, после улучшайзинга этого, у меня, я редко заливаю больше 5 литров. То есть, как бы, ну, разница заметная. Угу. Мотор меньше греется, реже включается вентилятор, тоже хорошо. Вот, свечка всегда чистая, тоже положительный момент. То есть, как бы, в общем и целом, мотор работает так, как он должен работать, и мне это все нравится. То есть, у меня там народ сейчас на данный момент покупал комплектов 40, наверное, примерно этих переходников, и написали кучу отзывов, 10 из которых вообще там дифирамбы, которые там люди, ну, объективно счастливы, то есть, что у них все получилось, вот, и что все работает, и, по-моему, это хорошее решение для владельцев мотоциклов. Причем забавная ситуация в том, что в этом году той модели, которая у меня, она впрыски не продается. То есть, видимо, настолько хозяева пили кровь дилерам, как бы продавцам этих мотоциклов, а те пили кровь производителю, да, что как бы стали ставить дурацкий карбюратор. Но который, как бы, карбюратор — это всегда хуже, чем электронный впрыск нормальный. Вот. И как бы вот, в принципе, довольно интересная история. Из каких-то вещей, которые тоже, скажем так, попутно с этой эндурной историей происходят, мне не нравилось, как работает сцепление. То есть, насколько у меня была обратная связь на ручке, как сцепление включалось. Но вот привод, как бы, тросиковый, мне не нравился, как сделан. И я что-то вот подумал, почесал репу, подергал волосы из бороды. Значит, купил несколько видов этих гидравлических цилиндров рабочих, машинку тормозную купил, ну, сцепление, вернее, гидравлическое. Сам сделал этот шланг, сделал переходнички какие-то, поставил на мотоцикл и удивился. То есть, думаю, нифига себе, какая интересная штука получается. То есть, у меня стала ручка мягче, то есть, у меня было очень жесткое сцепление. Оно стало более информативное, и больше, и вот момент, когда сцепление проскальзывает, но мотоцикл едет, он размазался по ходу примерно на, наверное, на треть. То есть, у меня я могу дозировать момент проскальзыванием сцепления. Вот. То есть, это, наверное, водители автомобилей знают, которые пытались там из снега там, или изо льда выехать, когда нельзя, чтобы колесо срывалось, да, когда надо плавненько подгружать колеса, там, чтобы они, боже упаси, не провернулись. Вот. А в эндурной в этой всей истории, там, когда ты провалился в какую-нибудь торфяную лужу по оси, да, там, условно говоря,
1: это тоже важно.
0: Ну, как бы, да, тебе надо дать момента ровно столько, чтобы он чуть-чуть поехал и не срывал, и не закапывался, да, то есть, вот, покатался день, понял, что у меня, значит, что-то стало не так, добавил тормозухи, перерегулировал там нулевое положение.

0: как бы попробовал, работает. Покатался еще день, никаких правок не понадобилось. Угу. Покатался еще два дня, все работает охренительно. То есть, как...
1: Можно высказать предположение, что, возможно, последует еще один проект по какому-то киту для сцеплений?
0: Ну, как бы я об этом думал, что можно, в принципе, это дело тоже масштабировать каким-то образом, потому что, ну, сначала я, наверное, подгоню это дело к решам, которые на таких же мотоциклах ездят, чтобы они потестировали, да, то есть, может быть, мне повезло, может быть, у меня глаз замылился, а может, все получилось просто классно. Там, если это все будет возвращаться ко мне позитивными отзывами, то тогда можно будет уже и эту историю запустить в какое-то там мини-массовое производство и делать эти мотоциклы лучше.
1: Ну и напоследок еще раз задам вопрос, который уже задавал. Можно в твоем уже почтенном возрасте увлечься эндурой и быть в нем успешным?
0: Слушай, вопрос, в каком виде, как бы, видеть для себя эндуро? То есть, допустим, если мы говорим про поддержание физической формы, потому что надо напрягаться, безусловно, да. Если мы говорим про то, чтобы свалить от окружающего мира в лес и поесть, ездить, там, ну, придумать себе какой-то мини-челлендж, который ты должен там пройти и проехать по каким-то сложным местам, безусловно, да. Если мы говорим про какие-то соревнования там с каким-то, ну, приличным уровнем сложности, где там народ прыгает по косогорам, по камням, по каким-то, по непроезжательным местам, то пока я не вижу для себя заинтересованности в это погружаться. То есть, скажем так, среднего какого-то уровня трассы, ну, они... Получается их проезжать, там какие-то там не очень высокие деревья, лежащие на боку, там переезжать и прочее. Вот. Управление балансом хорошо, то есть получается, когда ты стоишь на подножках, или, допустим, там я ездил с корешами кататься в там, район Тосно, типа говорит: Вячеслав, будьте осторожны, говорит, вот, говорит, мосточки в две досочки, да, то есть там, ну, 50 метров и поворачивают потом. Вы, говорит, только с досочки не съезжайте, там сразу по руль проваливаешься в болото. Вот. Ну и как бы встал на подножке, как бы, и поехал аккуратненько по этим мосточкам. Как бы аккуратно проехал, выехал с мосточков, заехал в горку, все получилось хорошо. То есть, как бы, ну, все позитивно.
1: Ой, Слава, спасибо тебе большое за очередную техническую лекцию и за философское заключение этой передачи. Удачи нам всем, тебе, твоей мастерской, и удачного эндуро.
0: Большое спасибо, будем эндурить и дальше.
2: Мастерская Басмача.
3: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
2: Коломяжский проспект, дом 10.
4: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Набран у вас уже персонал или берете? Перманентно все время берете или как?
2: Мы, кстати, в процессе. Нам нужны механики, мотомеханики. Так что, если нас слушают мотомеханики, мы сейчас расширяем команду.
1: Какие деньги может зарабатывать человек? Ну, порядок. Стошку в месяц может зарабатывать?
2: Вполне.
1: Может, да? Ну, да. Вот хороший как бы уже такой намек. И плюс женский коллектив, даже если что испортишь, даже если они тебя будут бить, они тебя насмерть не забьют, потому что они женщины.
3: А вот тут тоже не надо.
1: Не надо обольщаться.
3: Не надо обольщаться. Мы хоть и женщины добрые, но у нас полный порядок. Слушайте. Мы за регламенты.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 7 июня 1692 года чудовищное землетрясение на Ямайке разрушило пиратскую столицу, город Порт-Рояль. Погибло две трети населения, 1600 человек. Но надо сказать, что еще больше. Погибло моряков, которых никто никогда в городе не учитывал. Волна цунами вместе с оползнем смыла в море северную часть города со всеми жителями и со всеми, кто там находился. Большая часть пиратского флота цунами разбила о прибрежные скалы. После этой катастрофы пираты Карибского моря перестали быть организованной силой. По легенде, спасся от катастрофы только один корабль. Его капитан, получая расчет за рейс, выразил неудовольствие работой ремонтников качеством провианта и воды. В сердцах капитан хлопнул дверью, поднялся на борт корабля и отдал приказ о немедленном выходе в море из этого вертепа. И вот там, из моря, он увидел страшную гибель Порт-Рояля. Предчувствия его не обманули. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. The best of hard and heavy.

«Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио. All colors of rock. Real rock music.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть на зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: motoevacuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Вещь еще и событийная, наверное. Многие берут под события.
2: Событийные мероприятия однозначно. Фестивали, Балтик-ралли, там все что угодно, все, что здесь происходит. Здесь, да даже в Москве, чтобы до Москвы доехать, можно взять в Питере, пожалуйста, съездить на фестивале московский и вернуться. Вот. Разного рода мероприятия, юбилеи, дни рождения, там, свадьбы, да. То есть тут даже не столько спрос идет на поездки на мотоцикле, сколько поставить его на фотозону. Да. Но тем не менее, пожалуйста, ты хочешь там на свадьбе в колонии прокатиться, набрать там мотоциклов, перекатайся.
1: Ну, для фотосессии, наверное, это прямо вот прямо сам Бог велел большой, дорогой, красивый мотоцикл поставить действительно там на любом каком-нибудь городском событии, там от рок-концерта до там презентации.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании «Точка Б». Подробности в интернете.
3: Мода радио.

0: The quake, which measured 7.2 on the Richter scale, struck just before 6 this morning.
1: With nightfall, the city had turned into a vision of hell.
2: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга Ford Manufacturing и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
3: Автоновости. От заголовков к реальности.
4: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
3: При дружеском участии компании «Евроавто».

Lewis. Down.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажи.
1: Вообще, мы специализируемся на том, что нам нравится. Нам нравятся круизеры, туры, вот эта всякая история. И то же самое и продаем. Но если по маркам, это Harley, естественно, самое основное, самое прикольное. Немножко триумфов, по-моему, одно BMW, Голда, то есть вот такие вот всякие интересные.
2: То есть большие, большие, да.
1: Да, ну, у нас сейчас там случайно залетела одна шаговка, это, так сказать, случайно мисклик по пьяни на аукционе, как говорится. А из очень редких мотоциклов у нас есть три, это прям вообще классные эксклюзивы, это Big Dog мотоцикл, настоящий чоппер, на сухаре, без подвески, на нем сгоняю при первой возможности, на спереди 23-й, сзади 20-й, на корбе, ты едешь, тебе ногу обжигает, ты в яму улетел, позвоночник вылетел из трусов, но в этом и есть кайф этого мотоцикла. И, ну, это, как сказать, redneck стиль будет у нас. И два черных мотоцикла, назовем их так, то, что любят у нас африканцы в США. Это два беггера на базе роудглайдов, один на 26-м колесе, другой на 30-м колесе. То есть прям вот здоровые колеса, ты думаешь,
2: как сделать... Ну, автомобильные прямо, да?
1: Не-не-не, они узкопрофильные, но имеется в виду радиус 30-й. У тебя автобусы 22,5, а тут 30, еще и пнема спереди и сзади. Мы их выставляли на фестивале совсем недавно. Даже что-то выиграли, но, к сожалению, не первое место, поэтому что-то, а что-то я не считаю победой.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
2: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
3: Моторадио. Where rock music lives.

0: мне хорошего настроения.
1: Мы здесь с Ватсоном словно как в пороховом погребе.
2: Дело трудное и запутанное. Я думаю, скоро все выяснится.
1: А я очень надеюсь на вас, мистер Холмс. Не хотите ли немножко чуть-чуть выпить?
2: С удовольствием.
1: А вот, доктор? Может быть, капельку я... Ну, как угодно.
3: Моторадио представляет...
4: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Алена Рубинс. И это программа «Женский ответ» на Моторадио. Пока в Петербурге бушует неприятная, отвратительная погода, которая, кстати, подходит к концу, уже начинается снова тепло, скоро снова все сахарные мотоциклисты, так называемые, выкатятся, я к ним отношусь, потому что по холоду подожду, кататься на мотоцикле абсолютно не моя тема, все это было уже в моей жизни, и как бы болеть, простужаться совершенно мне не хочется. Давайте поговорим немножко с вами о выборе мотоцикла, потому что я на самом деле... Я продаю свой мотоцикл BMW GS310, который я все никак не могу продать, и не потому, что мотоцикл плохой. Сейчас я расскажу, почему это происходит, и заодно дам, может быть, несколько советов новичкам, потому что речь пойдет исключительно о новичках, как выбирать себе, собственно, первый мотоцикл. А что не так с моим мотоциклом? Я кинусь гнилой палкой в очередной раз в тех людей, которые считают, что мотоцикл не обязательно должен быть по росту. Что можно как бы на носочках стоять, едва касаясь, собственно, дороги, земли. Это все неправильно, это все нездраво, это все ненормально, потому что вы запросто можете завалиться просто на перекрестке в любой момент, когда вы остановились на светофоре. Не дай бог, какая-нибудь колея на дороге или яма, это случается очень часто, вы просто свалитесь вместе с вашим мотоциклом. И тем более, конечно, не в первый сезон. То есть, в принципе, райдер опытный, который ездит на эндуро-мотоциклах, который умеет хорошо действительно владеть своим телом, владеть мотоциклом, который занимался на мото-джимхане. В принципе, такой уверенный райдер может себе любой байк выбирать, который он хочет. И если байк немножко высоковат, он тоже с ним, в принципе, справится. Но первосезонники, в 99%, особенно девушки, это люди, не умеющие нормально управлять мотоциклом, не уверенные в себе, потому что просто нету наката, нету мотоопыта и так далее. И ни в коем случае, упаси вас Боже, брать вам мотоцикл, который вам не подходит по росту. Потому что у меня сложилось впечатление, что девушки выбирают мотоцикл себе первый по кубатуре и по цене. То есть, ага, вот это вот стоит не очень дорого, ага, вот у этого не очень много кубов, значит, точно мне все будет гуд с этим мотоциклом. Это абсолютно нет. То есть, приходили девушки даже, которые не могут определиться, круизер они хотят или что-то другое, потому что они знают либо круизер, либо спортбайк, а всех остальных граней мотоциклов не существует. Что такое BMW GS310, дорогие друзья? Это реально высокий мотоцикл. Мой рост 168 сантиметров, и мне этот мотоцикл великоват, хотя ноги у меня далеко не короткие, дорогие друзья. Кто меня лично знает, может убедиться, что я вам не вру. Так вот, на мой рост этот мотоцикл слишком большой, то есть абсолютно... Точно, что комфортно, классно будет ездить на нем молодому человеку или девушке выше 170 сантиметров ростом. То есть, в принципе, человеку высокому этот гусенок будет отлично. Ну, даже, в принципе, человеку среднего роста, то есть 1,75 м ростом, уже на этом мотоцикле будет, в принципе, норм. Вот, то есть приходят девочки, садятся, им все нравится, мотоцикл действительно с очень мягкой подвеской, мотоцикл прощает очень много ошибок новичков, а ножки плохо достают. И вот они, перебирая этими ножками, пытаются развернуться, потому что разворачиваться на малом радиусе действительно может человек только с опытом, а первосезонник обычно перебирает лапками и таким образом разворачивает мотоцикл, катая его туда-сюда по земле. Так вот, у них ноги не достают. Ноги не достают, получается плохо, и даже не сильно тяжелый мотоцикл, а этот мотоцикл весит меньше 200 кг, становится просто каким-то слонопотамом. Почему? Потому что у вас ноги не стоят нормально на земле полной стопой. И все, да. Потом человек как бы пересыпается этой мыслью, спит и понимает, что да, ему неудобно, ему страшновато, ему некомфортно. И правильно, я как бы, понимаете, у меня нет такой спешки, я не собираюсь свой мотоцикл втюхивать кому угодно. Я не хочу, скажем так, брать грех на душу, и мне хочется, чтобы тот человек, который купил этот мотоцикл, ему с ним было хорошо, и мотоциклу с человеком, и человеку с мотоциклом. Мотоцикл не должен стоять в гараже, друзья. мотоцикл должен ездить, покорять дороги и даже бездорожье, потому что, в общем-то, гусь это сделать может. Так вот, дорогие, особенно девушки, когда вы выбираете себе первый мотоцикл, пожалуйста, не поленитесь вы. Почитайте отзывы об этих мотоциклах, походите в профильные группы, в какие-то форумы, почитайте статьи. Обязательно все хорошие стороны, все косяки этого мотоцикла вылезут. А у каждого мотоцикла есть какие-то свои положительные, отрицательные стороны. Хотя у своего нового мотоцикла, известного легендарного индийского бренда, я не вижу недостатков, потому что он мне просто тупо нравится. Но я, прежде чем его покупать, во-первых, взялась подобный мотоцикл на тест-драйв, и не один, а два раза, это первое. Второе, я этот мотоцикл примеряла неоднократно в салонах, то есть я прочитала про него мало, потому что мотоцикл абсолютно новый, они недавно стали выпускаться, вот «Хантеры» именно, но я уже делала осознанно свой выбор абсолютно, тем более у меня есть довольно большой мотоопыт, я уже знаю, что я хочу, для чего я хочу и зачем мне вообще мотоцикл. Так вот, когда я выбирал себе первый настоящий мотоцикл, то есть у меня был 50-кубовый, потом впоследствии 85-кубовый китайский мопед, который купила чисто по наитию, потому что он был похож на спортбайк, мне было на нем неудобно, мне было неудобно с клепонами, мне неудобно было сидеть креветкой. Ну вот я его выбрала, потому что вот видела, он красивый, дешевый и блестел, понимаете. Но он меня как бы чуть не убил в итоге, об этом я вам уже рассказывала. Ну так вот. А когда я уже выбрала себе, когда я получила категорию А и выбрала себе мотоцикл KTM Duke, он мне, да, очень нравился по внешности, очень был красивый, но прежде чем его покупать, я действительно вступила во всякие группы ВКонтакте KTM Duke, я почитала про этот мотоцикл, я посмотрела с ним множество видео. И, в принципе, этот мотоцикл плюс-минус большинство людей хвалило. Для новичка он подходил тоже хорошо, опыта у меня было очень мало после этого китайского мопеда, да никакого у меня, собственно, опыта не было. И этот мотоцикл действительно подарил мне много радости. Единственное, он был 200-кубовый, и 200 кубов мне было маловато, я выросла из него. И поэтому поменяла на 390, которого мне хватало. Но продала его по совершенно другим причинам, это тоже абсолютно другая история. Так вот, девушки, прежде чем отвлекать продавцов мотоциклов и тратить их личное время, просто почитайте про этот мотоцикл и тупо хотя бы выясните, какой он по высоте. Если вы девушка небольшого роста, а таких девушек очень много, вам не подойдет высокий мотоцикл, вы будете с ними мучиться. Просто выбирайте изначально то, что вам по росту. Ну, опять же, вот есть группа девушки-байкеры, которую я много лет админю, там очень часто девушки задают вопрос, какой подобрать мне мотоцикл, если мой рост такой-то. Допустим, я хочу спорт, допустим, я хочу тур-эндуро, допустим, я хочу круизер. И в комментариях, в принципе, дают очень много полезных советов, так что не пренебрегайте. Ну что же, перейдем к анонсам. А с огромной радостью вам сообщаю, что 21 июня возвращение легендарного концерта «Вечер джазовой поэзии», где поэты Петербурга и вокалистки прекрасные исполняют свои произведения под живой джаз. Это мероприятие Андрея Камикадзе Митрошина, и я в шестой раз принимаю в нем участие. Я, конечно, не имею права это сделать, но я прочитаю вам стихотворение, которое я приготовила для этого мероприятия под большим секретом только для слушателей Моторадио. В настроении ночи, в перестроении к между потоков, в тишине полушепотом хочешь или в мыслях, но ты бьешься током. За нечаянной чашечкой чая, за неспешным про все разговором, ты боишься коснуться случайно, убегаешь, взрываясь мотором. И за каждой небрежной фразой миллион несказанных может. Мир залит синтетическим джазом, маршируют мурашки по коже. Ты кричишь в наслаждении диком, просыпаясь в поту, пульс 130 и единственно важной уликой равнодушие в дружеских лицах. А глаза только лгать не умеют, в них расплавленный льняный лед молча тает, и бармен, колдовавший с коктейлем, этот лед в твой бокал добавляет. In the mood, on the moon и обратно, ты умеешь летать, я же знаю. Как бы не было, но мне приятно, что я тоже, пусть редко, летаю. 21 июня, пространство АТС, Некрасова 3, вечер джазовой поэзии. И еще будет одно классное событие, но уже о нем расскажу вам позже. На сегодня все. С вами была Алена Рубин. Слушайте Моторадио, удачи на дорогах. Любите себя и других, разумеется, тоже.
0: Запутанная история.
2: Как это верно, Ватс?
5: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 7 июня 1692 года чудовищное землетрясение на Ямайке разрушило пиратскую столицу, город Порт-Рояль. Погибло две трети населения, 1600 человек. Но надо сказать, что еще больше. Погибло моряков, которых никто никогда в городе не учитывал. Волна цунами вместе с оползнем смыла в море северную часть города со всеми жителями и со всеми, кто там находился. Большая часть пиратского флота цунами разбила о прибрежные скалы. После этой катастрофы пираты Карибского моря перестали быть организованной силой. По легенде, спасся от катастрофы только один корабль. Его капитан, получая расчет за рейс, выразил неудовольствие работой ремонтников качеством провианта и воды. В сердцах капитан хлопнул дверью, поднялся на борт корабля и отдал приказ о немедленном выходе в море из этого вертепа. И вот там, из моря, он увидел страшную гибель Порт-Рояля. Предчувствия его не обманули. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Блюз на Моторадио.
1: Группа Битлз на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
3: Apple Jam.
4: Полная антология Битлз от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: Вы слушаете Моторадио.
4: Для тех, кто хочет слушать в эфире только музыку, у нас есть поток без программ и прямого эфира из студии, ссылку на который можно найти на нашем сайте в разделе «Как слушать». Но не забудьте переключиться обратно, чтобы не пропустить что-нибудь интересное.

0: волне хорошего настроения.
1: Applejack. Антология музыки Beatles на Моторадио.
2: О-о-о, в эфире программа Applejack. Я не знаю, что это меня так... Видимо, какими-то, да, вот этими вот за окном навеяло. Да нет, все нормально. Как раз абсолютно эльфийское и гуманное настроение. В эфире программа Applejack, дамы и господа. Вы видели, сегодня появился анонс. Ну так правильно, он сегодня и появился из анонса. Вы уже, конечно же, знаете, что сегодня речь пойдет об альбоме Пола Маккартни образца 86-го года 1900 под названием «Press to Play». Нажми, чтобы заиграло, либо «Принужденный играть», либо, в общем, и то, и другое. Вот такой легкий каламбур. Да, это Маккартни середины, самой середины 80-х годов. Альбом интересный. Чем он интересен? Он интересен прежде всего своей неожиданностью. А когда вы у Пола Маккартни видели ожиданные альбомы? Правильно, никогда, потому что он один из самых великих и крутых и могучих, и вообще наше все, и даже наше и еще остальное. Но так и воды. Пол Маккартни, как я обычно люблю говорить, 86-му году предшествовал 85-й. Это всегда парадоксальная мысль, вызывает у меня искреннее изумление, но вот так устроена жизнь. 85-й, а мог бы и другой ведь предшествовать какой-нибудь, какой попало. Нет, 85-й предшествовал 1986-му. 85-й год для Пола стал таким годом небольшого релакса и раздумия о самом себе. Нет, он, конечно, получил опять всевозможные премии, всевозможные бронзулетки. Его снова признали самым лучшим, самым крутым, самым великим. За 85-й год песня «No More Lonely Nights» крутилась на британских радиостанциях столько, сколько никто никогда, нигде и никому. Вот так вот ротировалась песня «No More Lonely Nights». И не потому, что Маккартни проплатил эти ротации, а потому, что песня обалденная. Вот такую тему он придумал для своего чудесного автобиографичного фильма или Чискогу. Я не знаю, как правильно сказать. Наверное, все-таки Чискогу. Give my regards to Broad Street. Передайте мои лучшие пожелания, поклоны Broad Street. Да, великая песня, прекрасный фильм. И Пол Маккартни молодец. Но вот за 85-й год Полюшка-то и задумался. А чего получается? Получается следующее. Леннона нет. Почему я так акцентируюсь на Ленноне? Да потому что все-таки, несмотря на весь свой цинизм, несмотря на всю свою бравурность, несмотря на всю свою глянцевость и вот это замечательное коммерческое обложечное лицо, конечно же, Пол очень сильно переживал по утрате своего лучшего, великого, самого большого и единственного неповторимого друга Джона Леннона. И, конечно же, вел с ним внутренний диалог. Как он его вел, я вам сейчас продемонстрирую. Это не пустые слова. Тому есть серьезные подтверждение, что Пол все время думал о Джоне. Так или иначе, это проявлялось в самых разных формах. Ну так вот, что получается? Леннона нет, в Битлз воссоединение невозможно. Кстати, в 86-м году, забегая вперед, скажу, что именно в этот год Пол впервые озвучил мысль, что пора снять документальный фильм об истории Битлз. Ну, как вы помните, то, что было осуществлено 9 годами, даже 8 годами позднее, в 94-м году, антология. И в 86-м Пол склонялся к мысли, что неплохо было бы это сделать, например, Стивену Спилбергу. Вот не более не менее, а вот именно ему готов был доверить Маккартни съемку документального фильма о Битлз. Ну да ладно, что получается? Получается, что вышел совершенно замечательный, чудесный, мощнейший Tug of War, принесший Полу вот именно вот это положение под названием «Я снова на гребне волны, я снова позиция номер один, я снова великий, и у меня все хорошо». Дальше вышел довольно-таки сомнительный «Pipes of Peace», вроде как такой же, как Tug of War, но абсолютно не такой же. Дальше выходит чудесный саундтрек к фильму «Give my regards to Broad Street», но фильм проваливается. Кстати, видеокассеты, когда появились в продаже с этим фильмом, стоили они не более, не менее, а 25 фунтов стерлингов. Это бешеные деньги на момент 86-го года, 85-го. Может быть, поэтому не раскупались так активно вот эти видеокассеты. Кстати, дома у меня лежит фирменная видеокассета, вот как раз та, которая стоила 25 фунтов стерлингов. Именно видеокассета. Да, может, я раритетом обладаю? Может, я что-то не знаю. Кроме этого, вот получается, каждый год по пластинке, все вроде хорошо, все вроде классно, но Пол немножечко вроде застрял вот в этом ощущении себя, ну, такого битловского, сладкого, красивого Пола Маккартни, No More Lonely Nights, красивые аккорды, все как бы вот мило и отлично, хотелось какого-то прорыва, хотелось какого-то эксперимента, чего-то нового, хотелось плюс. Появился же Эрик Стюарт рядом с Полом Маккартни, появился уже несколько лет, как начиная с Tug of War, как бэк-вокалист, а Эрик Стюарт — это господин из группы 10cc, один из четырех вот этих великих десятка кубических сантиметров 10cc. И Эрик все-таки помоложе музыкант, и, конечно, он Полу внушал мысль, что, ну, Полюшка, ну, нужно как-то экспериментировать, нужно что-то делать. И вот Пол, самый первый эксперимент, на который пошел Пол, он взял Эрика Стюарта себе в соавторы. Спустя вот время, полдесятилетия, 5 лет, да, до этого у него в соавторах был и Дэнни Лейн, соответственно, до этого Джон Леннон, ну, это вообще соавторство, но потом и с Дэнни Лейном он писал песни вместе, и неплохо это делал, и вот он решил попробовать писать песни вместе с Эриком Стюартом. Ну, конечно, там были сотрудничества и с Джексоном, и с Стиви Уандером, но это не были такие сотрудничества, чтобы целиком пластинка была записана. Да, 45-ки выходили, две песни на пластинке выходили, все верно, но вот такого, чтобы целый альбом был записан еще и с автором, такого не было со времен, соответственно, Дэнни Лейна, а, в общем, со времен London Town. Не было вот такого мощного сотрудничества с кем-то еще в плане соавторства. И вот на пластинке Press to Play Пол много песен написал вместе с Эриком Стюартом. Это первый эксперимент. Второй. Пол вдруг вспомнил, что вообще как бы стили-то меняются музыкальные. И уже панк-революция была, и уже и электроник саунд был, и вроде как вот постпанк пошел. Да и New Wave-то вообще-то как бы Пол тоже пропустил. Он так рядом с ним прошелся, звук стал чуть более современный. Но New Wave Маккартни, будем откровенны, не играл. И вот тут Пол в 86-м году, вернее в 85-м, решил, а не поиграть ли мне что-то вот такое жестенькое, New Wave-овое и постпанковое. И вот так, чтобы, ну, посовременнее это позвучать. Это был второй вариант эксперимента. Давайте оторвемся на одну маленькую секундочку от жития Пола Маккартни в 85-86 году. А вернее, посмотрим еще, что вот было в 85 году такого важного-приважного, а было. Потому как в этом году Полу обратились кинематографисты и говорят, дорогой ты наш Пол, а не напишешь ли ты нам песенку для фильма? Потому что фильм-то у нас такой вообще хороший, интересный, шпионский, вот, и всякое такое, и вот Spies Like Us, шпионы такие, как мы, вот, нам нужна песня. Когда вам нужна песня, спрашивает Маккартни, а еще позавчера нужна была песня. Поэтому Пол очень сильно торопился, записывая, пиша эту песню, или пися, в общем, сочиняя эту самую песню, потом записываю ее, сыграл на всех инструментах один, совершенно, кроме клавишной партии, партию клавишную сыграл музыкант группы Split Enz, некто Эдди Рейнеру, Рейнер. Вот Эдди Рейнеру было доверено сыграть клавишную партию. Ну и, соответственно, бэк-вокалы, там тоже пели и Линда, и Эрик Стюарт, и Руби Джеймс. Да, даже двоюродная сестра Пола поучаствовала, некто Кейт Робинс. И вот фильм «Spies Like Us», между прочим, в этом фильме снялся Сева Новгородцев. Так вот, в роли советского пограничника, очень смешного, с заправленными штанами в сапоги. Такая форма очень странная для советских пограничников. Но вот одного из них играет вот как раз Сева Новгородцев. Это сцена, когда в избушку с пограничниками попадает граната, и они оттуда выскакивают, просто бегут, чтобы спрятаться от взрыва. В общем, один из бегущих — это вот как раз замечательный наш любимый, искренне любимый Сева Новгородцев. Да, Пол записал эту песню. Речь идет о песне «Spies Like Us». И это единственная песня, которая вышла в продажи синглом, да, в 85-м году. Вот все, что он выпустил. Ну, думал он, материал готовил он для вот как раз альбома Press to Play. Давайте же и начнем прослушивание музыки с именно ее, именно со Spies Like Us.

Впрочем, между Spice Like Us умудрилась попасть в американский топ-10. Кое-чего это, наверное, да значит, кое-чего это достоит. Вот вы видите, как Пол умеет сочинять песни на скорую руку, вернее, какие они у него получаются. Хиты у него получаются на скорую руку. Ну так вот, я единственное, что не сказал, что, конечно же, фильм снимали Уорнеры, и комедия это была режиссера Джона Лэндиса, ну и, конечно, с участием таких замечательных актеров, как Чеви Чейз, кто не знает, ну и Дэн Эйкройд. Вот. Но кроме вот этих чудесных людей, режиссеров и актеров, над записью-то работал с Полом вместе некто, вы очень хорошо, наверное, знаете этого некто, да Фил Рамоун работал, конечно, с ним, знаменитейший саунд-продюсер и звукорежиссер. И вот 8 часов они микшировали с ним эту песню. И что интересно, вот в тот момент, когда Рамон работал с Маккартни над Spice Like Us, он в этот же момент, он после микса этой песни, он улетел на запись альбома Джулиана Леннона. Вот как раз второй альбом Джулиана, The Secret Value of Daydreaming. Мы с вами потом как-нибудь послушаем отдельно, поговорим о детях Битлов, будут передачи. И, конечно, мы послушаем альбомы Джулиана, мы никуда не пройдем мимо, ни в какую сторону. Все это будет в программе Apple Jam. И у меня есть винил, вот как раз вот эта пластинка The Secret Value of Daydreaming. Она, на мой взгляд, конечно же, послабже, чем его дебютный альбом. Велот будем слушать тоже фирменный, с фирменного винила. Отдельно поговорим о советской перепечатке, об этой анекдотической по звуку. Ну так вот, вот Рамон работал на два фронта разом. С одной стороны, работал с Маккой над записью Spice Like Us, а с другой стороны, тут же работал и с Джулианом Ленноном. Вот такие пересечения. Я уже сказал, что Пол готовил материал, и вот к, собственно говоря, 86-му году материал для пластинки Press to Play был собран, был готов Пол к тому, чтобы начать запись. Он оборудовал студию у себя в бывшей мельнице, поэтому студию он назвал The Mill, ну, собственно говоря, мельница. В общем, к апрелю 85-го года студия была доведена до ума, и началась запись нового вот этого альбома, нового пока что проекта, альбомом он еще не стал. Первый этап прошел в 2 месяца.

Они втроем работали над записью 11 новых треков. Работа, получается, над одной песней занимала примерно 3 дня. И по субботам и воскресеньям они отдыхали. Пол не такой уж псих трудоголический. Он, в общем, знает, что если много работать, нужно и нормально отдыхать. На отдых он не скупится. Линда не была в этот раз вовлечена в трудовой процесс. Вот кое-где ее бэк-вокалы звучат. И, в общем, к июню месяцу 85-го года основные треки альбома были завершены. Давайте начинаем слушать пластинку 86-го года Пола Маккартни «Press to Play». Я всегда говорил, пластинка «Press to Play» — это преступление против музыки.

честно вам скажу, чем я больше слушаю пластинку Press to Play, ну, я ее периодически слушаю, не так часто, но иногда слушаю, тем больше она мне нравится, тем больше я ее начинаю понимать. Поначалу, когда она вышла, я ее слушал с состоянием «надо полюбить эту пластинку, потому что это пластинка Пола Маккартни». Ну как же, это же новый альбом Пола Маккартни, он же хороший же, потому что это же Пол Маккартни, потому что же, вот, ну как же, да, вот, предыдущие же хорошие. Но я понимал тогда, в 20-летнем небольшом возрасте, что, ну, трудно она лезет в меня, вот эта колотящаяся пластинка. Почему колотящаяся? Пол на записи Press to Play начал употреблять в полный рост, нет, не то, что вы подумали, а сэмплы, то есть записанные звуки, синтезированные звуки, лупы, петли, вот, и очень много...

много сэмплированных барабанов, малых сэмплированных барабанов. Что это дает? То, что звук повторяется каждый раз один и тот же, от удара к удару. То есть играет не живой барабан, а единожды записанный и отредактированный, мощно сделанный звук. Вот он при каждом нажатии клавиши, этот сэмпл проигрывается по новой и по новой, по новой, по новой. И получается, что мозг тебе немножечко вколачивают. Опять же, пластинка Press to Play — это тот альбом, который изначально записывался на цифре и был выпущен на цифре. Это, по-моему, даже первый альбом, который вот просто, ну, вышел на цифре как альбом. Ну, винил, конечно, тоже был выпущен, вот, но это как бы первая цифровая, если я не ошибаюсь, вот тут поправьте меня, если вдруг я ошибаюсь, но мне кажется, что это так, что Press to Play как раз вот имел цифровой носитель изначально, он не микшировался специально, потом, ну, не делался перемикс для цифры. Он выпускался параллельно и для аналога, и для цифры. И вот мы слышим из звучания цифровых инструментов сэмплированные басы. Ну, вот в этой песне Пол играл и накладки и живого баса, но там есть и сэмплированный бас. В общем, современные технологии в середине 80-х уже вошли в музыкальную индустрию, в дорогую музыкальную индустрию, а Пол всегда пользовался именно фирменной, крутой, дорогой музыкальной индустрией, вошли в полный рост. Вот. И поэтому звук вот уже такой, немножко непривычный, не вот этот вот мягкий, расслабленный, сладкий звук Пола Маккартни. Я сказал в начале, что Пол ввел внутренний диалог с Джоном Ленноном. И вот в чем это выражалось. Ну, судите сами, черновым названием вот этого альбома, пока он только записывался, вот в первый этап записи вот этой троицей, рабочим названием альбома было «Pizza and Fairy Tales». Именно такое название дал Джон Леннон всему после битловскому творчеству Пола Маккартни. Ну, злой на язык Джон Леннон. То есть пицца и прекрасные истории, сказочки. То есть что-то такое вот дешево-съедобное и ласкающее мозг. И Пол, как бы, ничтоже сумняшся, ну хорошо, вот такое название, вот под таким будем записываться, раз вот так. К июлю месяцу 85-го года уже было заявлено, что новый альбом готов и появится на прилавках в конце года. То есть, в принципе, эта пластинка могла датироваться 85-м годом. Но, на осеннем заседании руководителей EMI было решено, что они попридержат немножечко выпуск альбома, то есть до февраля хотя бы будущего года, и затем передвинули дату еще на апрель месяц 86-го. То есть пластинка уже вроде как была готова к концу 85-го и ждала полгода. В то же самое время в Америке, говорят нам, начались переговоры по заключению нового соглашения с Capitol Records. То есть Пол решил вернуться в лоно Capitol. Он некоторое время изменял Capitol'ом с Колумбией. И вот решил вернуться к капиталийцам. И за это время, пока велись переговоры, пока альбом отлеживался, Пол записал еще несколько треков, а именно «Only Love Remains», песня, украсившая, несомненно, альбом. Без него он бы был совершенно другим. «Angry», очень динамичная. Ну и «Talk More Talk», такая немножко такая странноватая. Мне кажется, что хорошо, что придержали альбом, и вот эти вот три песни вошли в него, это правильно. Ну и вот Мака пожелал только, перейдя в Capitol, чтобы вот альбом прямо продюсировался, чтобы рекламировался. Кстати, было снято много видео для песен этого альбома. То есть Пол вложился и Capitol вложились в раскрутку и в рекламу этого альбома. Пол ставил на него, он хотел прорыва. Он хотел, чтобы на начале второй половины 80-х годов, вот в 86-м году, чтобы это прямо вот, ну, выстрелило. И, соответственно, окончательное сведение 14 новых треков состоялось 14-18 апреля 1986 года. И дата была перенесена, как вы понимаете, с апреля, уже третий перенос даты, перенесена была на июнь, но и она не стала окончательной. Давайте слушать дальше вот этот нововолновый, постпанковый по звучанию альбом Пола Маккартни 1986 года «Press to Play».

что я вам хочу сказать, дамы и господа. Сегодняшнее прослушивание альбома Press to Play, конечно же, будет не таким обычным, как никогда не бывают наши передачи, они всегда бывают необычными. И мы сегодня будем слушать полную версию пластинки. Не то, что было выпущено на виниле. На виниле был, ну как сказать, выпущен неполный объем записанного материала. И дополнительные треки, которые были, ну как бы, созданы для этого альбома, но не вошли в виниловую версию. Три таковых трека мы прослушаем отдельно. Но таким образом версия альбома будет полная. Далее, что я хотел сказать. Добавлю только, что первая песня «Stranglehold» была написана в соавторстве с Эриком Стюартом. И, соответственно, вот это «Good Times Coming» и «Feel the Sun» — это чисто маккартневская песня, второй номер. И третий трек «Talk More Talk» тоже будет пера Пола Маккартни. Говорил я о внутреннем диалоге Пола Маккартни с Джоном Ленноном. В чем это выразилось? А посмотрите сами. Я сейчас вам продемонстрирую это, покажу две пластиночки прямо в камеру. Я не поленился и захватил два виниловых издания. Мне нетрудно. Я вам показываю. Где тут веб-камера? В общем, смотрите сами. Альбом Пола Маккартни и альбом Джона Леннона. Имеется в виду Double Fantasy. И, соответственно, Mac 86 Pipe Press to Play. Но правда же не похожи обе обложки одна на другую. Правда же они сильно отличаются. Что нет? Давайте еще раз посмотрим. Одинаковое положение голов. Одинаковые черно-белые фотографии. Одинаковые, нет, не одинаковые женщины. Женщины разные, но в одинаковых позах. Разворота верхних частей тела, имеется в виду голова. Сказать, что навеяно одно другим, ну вот, я не знаю, посреди ночи разбудите. В общем, все понятно. Пол полностью скопировал обложку Double Fantasy. Полностью, целиком. Не понимаю, почему он это сделал. Ну что, ему никто не подсказал из продюсеров, что Пол, ты делаешь тот же самый конверт, что у Леннона на Double Fantasy? Что вот Пол сам этого не видел? Что он не понимал, что он делает, когда заказывал фотографа с оригинальной камеры 30-х годов, которая до сих пор работала, наверное, до сих пор в Англии все работает, никогда не ломается, если ломается, то чинится. Они очень любят настоящие аутентичные вещи. Так вот, снимок был сделан настоящей камерой, на настоящую пленку, чтобы получить настоящий вот такой вот вид фотографии 30-х годов ощущения. Ну, еще раз повторю, конечно же, Пол очень хотел... Ну, сделать какой-то вот такой, наверное, реверанс в адрес Леннона. Конечно, он это делал специально. И, конечно, вот чтобы, ну, как-то вот да. Мы можем только догадываться, какие еще влияния Джона на этом альбоме Press to Play где-то сквозят, звучат. Наверняка Макка что-то между нот еще и вставил. Ну вот, Talk More Talk, тоже полностью авторство Пола Маккартни. Редкая песня на этой пластинке, записанная не в сотрудничестве с Эриком Стюартом. Здесь в разговорах звучат голоса и Линды, и сына Пола Джеймса, и еще много-много кого.

0: blazer and grey flannel trousers.
1: Ну вот вам и очередные сэмплы в завершении песни. Очень хорошо слышны сэмплированные барабаны. К работе над альбомом, конечно же, был привлечен мощный продюсер Хью Педам, известнейший музыкант, известнейший продюсер вместе с Полом. Вот они работали над созданием этой пластинки. Сил было вложено в нее огромное количество. Огромное количество музыкантов участвовало в записи этого альбома. Ну, достаточно сказать, и Фил Коллинз, и Рэй Купер, и еще целая команда, куча-куча, я там фамилии вам зачитаю, и Пит Таушенд, не говоря уже про менее яркие известные фамилии, толпа. То есть Пол привлек целую армию супермузыкантов для создания этого звукового полотна. Кроме того, для этой пластинки не поскупились люди для ее рекламы снять промо-фильм 18 июля 86 года в целях промоушена. Маккартни на студии Abbey Road принимал непосредственное участие в съемках документального фильма «Интервью». Фильм назывался «Маккартни». В 89 году он получил широкую известность под названием «The Paul McCartney Special». Он вышел на видеокассете вот под таким названием. Если кому интересно, в интернете наберите «The Paul McCartney Special» и увидите. Ну, в общем, помимо рекламы нового альбома «Press to Play» в фильме, была предпринята попытка окинуть взором всю сольную карьеру Пола, пишут нам, начиная с 70-го года, после битловскую карьеру. В него вошли съемки «Beatles», «Wings», кадры из неизданных фильмов «The Bruce McMouse Show», это 72-й год, «The Backyard», 74-й, ну, и, соответственно, из телевизионного шоу «Джеймс Пол Маккартни», известнейшего телешоу 73-го года, и кинофильма «Рок-шоу» 80-й год. Ну и фрагменты из видеоклипов «Helen Wills», «Good Night Tonight», «Water Falls», «Take It Away», «Tug of War». Премьера сокращенной версии документального фильма вот этого состоялась 29 августа. То есть она предваряла выход альбома на BBC 1 и 30 декабря того же года на канале BBC 2. То есть ребята вложились по полной, чтобы раскручивать вот этот альбом, супер-альбом, как они считали. И вот как вы думаете, столько было сил потрачено, столько рекламы, энергии, возможностей, коими обладал Пол Маккартни. Как вы думаете, альбом выстрелил или не выстрелил? Давайте послушаем самую мелодичную, самую красивую песню с этой пластинки. А ответ я вам скажу после нее.

Ну, вот такая традиционная для Пола Маккартни красота. Хотя здесь в создании этой красоты поучаствовал и Эрик Стюарт. Ну так вот, вопрос-то был, как вы думаете, такие трудозатраты по созданию и рекламе альбома оправдались или нет? Да, сторицей. 8-е место в Британии и 30-е в Америке. Вот так-то вот, дамы и господа, то, о чем я вам говорю уже не первую передачу. Интерес к битлам в середине 80-х сильно приугас. Очень сильно. И вы помните, что, соответственно, Ринго Стар испытывал могучие трудности в раскрутке и рекламе своих альбомов, и Джордж Харрисон просто попытался выйти из этого удручающего шоу-бизнеса, потому что не хотел прогибаться под его законы, под его параметры, под его требования. Хотя в 87-м году, вы помните, был выпущен блистательный, совершенно феноменальный, классный Cloud Nine и очень коммерчески успешный. То есть публика готова была идти навстречу битлам, если они будут звучать чуть посовременнее. Но вот тут Пол прозвучал чуть посовременнее, может быть, песни не настолько мелодичные были. То есть публика хотела совмещения битловского саунда и нового веяния в музыке, более жесткого звучания. Здесь Пол жесткое звучание как бы поддержал, а вот с мелодикой и битловскими какими-то вот такими вот отзвуками немножко похуже оказалось. Хотя вот следующая «Only Love Remains», которая у нас на очереди, она очень красивая и очень пробитловская. Что мне еще сильно импонирует в этом альбоме? Я вам сейчас покажу разворотку. Опять же, не поленюсь. Смотрите сами, прямо в камеру я вам показываю, как выглядит разворот альбома. То есть, то, что вы видите, вот эти пестрые картинки, это рисунки для звукорежиссера, для продюсера, на каждую песню расположение инструментов, расположение панорам, где должны быть голоса, где должны быть барабаны, где должны быть гитары, бас, как они должны располагаться, вот такие цветные рисунки, которые Пол Маккартни начертал для сведения альбома, для того, чтобы понимать, как должно выглядеть звуковое полотно каждой песни этой самой пластинки. Ну вот, чтобы далеко не ходить, да, у нас на очереди же «Only Love Remains». Вот в этой песне Пол желал, чтобы, ну, вокал был по центру, чтобы синтетический бас, заметьте, здесь не живой бас будет играть, а синтезаторный бас был тоже по центру, и сам синтезатор тоже по центру. Соответственно, томы разведены по панорамам и так далее, и так далее. Маримбы синтезаторные тоже по панорамам. Вот куча синтяков Пол использовал при записи этой песни. Но и по приближению, вот что ближе, что дальше. То есть на переднем плане у нас должно звучать пианино. Оркестра тоже на переднем плане Маккартни отметил, чтобы как будто пианино за оркестром должно находиться, а все инструменты как бы сведены вот туда-назад. Малый барабан, римшот еще кроме малого барабана, это обод барабана, был записан поверх, то есть два удара, не только малый, но и обод. Вот, тамбурин по центру и гитары тоже разведенные по панорамам и бэк-вокалы тоже там вся. В общем, вся звуковая картинка разложена визуально, смотри, не хочу, сличая с тем, что получилось. Давайте сличим, давайте послушаем «Only Love Remains». Очень красивый, очень рояльный, очень маккартневский трек.

Вот такой вот красивый, традиционный, привычный нам Маккартни. Возможно, на альбоме не хватало вот именно таких песен, красивых, традиционных, именно маккартневских, и на фоне жесткого звука, потому что просто жестких песен здесь навалом, а вот мелодичных песен, ну, буквально полторы штуки. Вот, может быть, этого людям и не хватало. Ну, так вот, переходим ко второй стороне пластинки, если ее перевернуть, да, и сразу же вот эта знаменитая «Press», сама заглавная песня, вроде когда «Press to Play» и заглавная «Press». Для ее записи, вернее, для ее вот выпуска, для ее промоушена. Она, во-первых, выходила на 45-ке отдельно, конечно же, понятно. И был снят клип. Клип был снят следующим образом. Пол Маккартни в метро катается по двум линиям среди ничего не подозревающих обычных простых людей, которые смотрят и видят, что это сам Пол Маккартни сам в метро зашел. Для того, чтобы Пол пел синхронно, магнитофон с кассетой с записью песни был спрятан в сумку, сумка-рюкзак помощника оператора. Он стоял как бы позади Пола. Пол слышал таким образом свою собственную фонограмму и пытался попасть ротом в то, что он должен петь. Ну, видимо, в британской, в лондонской подземке нет такого грохота, как в нашей. Поэтому там слышно, что звучит из сумки. «Пресс», опять же, вот эта песня как 45-ка, она не имела большого успеха, вот такого хитообразного, как бы Пол хотел от нее. Ну и сам он говорил, что возможно, саунд середины 80-х, вот который он наделал на себя, так повлиял, что люди не стали раскупать ее. Может быть, слишком депрессивный, как ему показалось, текст у этой песни. Хотя, ну, Пол, ну, в общем, вряд ли может считаться таким уж прямо мощным текстовиком, чтобы своими какими-то около депрессивными строчками прямо ввергнуть в депрессию слушающих. Сомневаюсь. В общем, что-то здесь не срослось одно с другим. Мы вот сейчас послушаем эту самую «Пресс», ну и поймем, действительно ли песня была недостойна того, чтобы стать мегахитом.

Ну вот, в общем, публика-то не поддержала альбом своими покупками его. А вот критики очень одобрительно отнеслись к этому альбому Пола Маккартни. Видите, как изменилась ситуация через 10 лет, даже через 15 лет творческой деятельности Пола после Битловской. Если, например, альбом «Рэм» публика восприняла просто на ура, а критики его разносили в пух и прах, и так случалось со всеми дальнейшими многими пластинками Пола Маккартни, критики точили на него зуб, а публика голосовала покупками альбома, занимали все первые места в хит-парадах. А вот здесь наоборот. 8 место в Англии, 30 в Америке. Критики в восторге, публика не очень. Аналитики считают, что пластинка не пошло на пользу то, что она пролежала полгода, вот то, что Capital так вот удерживала ее выход. Если бы, отмечают они, пластинка вышла в 85-м году, она более бы попала в, как бы, точку, в десятку к тому саунду, который востребован был у публики. Ну, кстати, Гера пишет, что напоминает Дэвида Боуи. Да, напоминает Дэвида Боуи по саунду образца 85-го года. Знаменитая пластинка Боуи, но только 85-го, а не 86-го года. В середине 80-х стиль менялся очень быстро, музыка менялась очень быстро. Год прозябания мог завершиться печально. И это понимали, кстати, вот все битлы. И Пол, то, что коммерчески альбом Press to Play, как, ну не то, что провалился, а не оказался супер удачлив, Пол потом 2 года мучительно подбирал ключи к тому, чтобы выпустить коммерчески сильную пластинку. Об этом в дальнейшем будет, конечно, подробный рассказ о совместной работе Пола с Элвисом Костелло, о двух замечательнейших альбомах, последовавших за этим. И вы помните, уже пару лет назад, наверное, прошло с тех пор, как я выпустил эту передачу, о невыпущенном альбоме Пола Маккартни, назовем его как бы Return to Pepperland. Найдите в подкастах и послушайте. Эта пластинка 87-го года, которая была записана, ну, песни были записаны и могли бы быть скомпилированы вот таким вот образом, но не были выпущены Полом Маккартни, не были, потому что продюсеры Capital сказали: «Нет, Пол, давай не будем рисковать, мы уже с Press to Play нажглись». Ну так и вот, вот нам говорят, что пластинка, да, альбом вышел 25 августа 86 года в Соединенных Штатах и 1 сентября 86 года в Великобритании. И, соответственно, фотографию я вам уже показывал, конкретика такова, что сделал ее фотограф Джордж Харрелл, настоящий вот этой камерой 30-х годов. Небывалая была, как я уже сказал, раскрутка этого альбома, и видео, промо-ролики, и реклама, и вот все-все-все-все, и тем не менее, этот альбом, нам говорят, где же это написано-то, господи ты боже мой, про то, что он оказался, ладно, найду, прочту, каждый раз, когда нужно найти нужную информацию, она куда-то от меня убегает. Злит меня это несказанно. Так. Ну и ладно. И бог с ним. Слушаем дальше. Не хочет информации ко мне идти. И не нужна она такая. Мы пренебрежем ее. Следующая песня. Pretty Little Head. Помните, я вам говорил, что Пол спрятал в альбоме всякие вот такие битловские кивки, намеки. И вот песня Pretty Little Head. Там есть цитата из «She's Living Home». И вообще эта песня как бы продолжение «She's Living Home». Было снято видео на эту песню про девушку, которая уходит из родительского дома, потому что родители ссорятся, там скандалы, громы, молнии, она уже юная, такая, более чем подросток, она не может все это слушать, и она убегает в большой город из провинции. Ну а там, конечно, опасности, соблазны и прочая дрянь. И вот большой Пол Маккартни, как бы такой гигантский Гулливер, он ее оберегает от всяких неприятностей, которые могут с ней случиться, сдувает всякую шваль, мусор, наркотики, всяких хулиганов, отдувает от нее вот просто так, и все это разлетается. А девушка остается цела, невредима и здорова. Вот такая песня.

Нашел я, пока звучала песня, ту информацию, которая от меня все ускользала. А всего-то информация была, что альбом Press to Play побил все отрицательные коммерческие показатели, предыдущие для продажи альбом Пола Маккартни. Для него, конечно, удар по его самолюбию был огромный. Ну, представляете, 8 и 30 место в Америке. Ну, это просто никуда не годилось. Для Пола это был, ну, просто ужас. А тем более-то после того, что Tug of War первое место, Pipes of Peace первое место. Вот, начиная с Give Mary Guts, все пошло не так, как хотелось Полу. Давайте же без остановки послушаем 8-й трек с альбома Press to Play.

0: Triple Jam. Антология музыки Beatles на Моторадио.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 2 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 3 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best.